плачь, корешка убиваешь. Аж молодых даряй, аж молодых много надо. Они хотят домишком жить, домишек прибавить, на углу баньку поставить, ты найдешь.